0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро. Ой, ты что молчишь? Почему-то Ксюшенька наша... А, вот. Все, решим. Сейчас, вот, сейчас, пожалуйста,
1: вот,
0: говори.
1: Вот я есть. Ты знаешь, доброе утро всем. Угу. Я ночью проснулась, короче, от страшного сна.
0: Да?
1: Да, что мы с тобой сидим, значит, в эфире, разговариваем. С нами был еще один человек, непонятно, почему он здесь был. Ну да ладно. В общем, мы с тобой в 7 часов болтаем. У нас впереди игра, сейчас спою. Мы подаем заявки, объявляем старт заявок, и у нас с тобой пропадает звук в ушах.
0: Да ты что?
1: Да, и сначала он как бы такой, как будто совсем-совсем тихий, мы с тобой говорим, мы такие переглядываемся, типа, что происходит, почему
0: громкости нет. Он все пропадает и пропадает.
1: Вроде выход мы сделали, мы сообщили о том, что мы ждем заявки,
0: так.
1: И потом звук пропадает вообще в наших наушниках.
0: Ужас, какой страшный сон!
1: И мы с тобой сидим, мы такие, типа, у нас же сейчас спою. Ну, то есть, просто так поговорить-то в эфире мы можем, в принципе, без ушей, а вот со слушателями мы
0: кошмар
1: уже не
0: какой.
1: Поговорим. И тут в лайтовой версии осуществила с помощью нашего волшебного пульта.
0: Вот, пусть это будет максимальная версия твоего сна, которая у нас произошла только что вживую.
1: Да, все нормально. Я абсолютно согласна, так бывает, но сейчас-то самое главное, что мы все вместе, мы все рядом в эфире утреннего шоу «Беж» на радио НС.
0: Да, и остается совсем мало времени для того, чтобы мы смогли встретиться с нашими маленькими радиослушателями, которые сегодня уже кайфуют, отдыхают. Всех с началом каникул поздравляем. Ну а 1 июня мы вас всех приглашаем, маленьких наших дорогих слушателей, вместе с родителями к нам в гости в студию Радио НС.
1: В общем, если вы и ваш ребенок давно хотели узнать, как рождаются любимые программы, кто говорит по ту сторону микрофона, приемника. В общем, вы все это можете сделать, отправив нам свою заявку для регистрации в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011 с текстом «Буду 1 июня». Это обязательная фраза. А также фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего. Ну, а в ответ мы отправим вам сообщение подтверждения и с адресом, и с временем, и с адресом нашей студии.
0: Да, и за выходные очень много накопилось у нас сообщений. Я только что всем разослала ответные сообщения. Всех ждем 1 июня. Ну, а мы начинаем. Впереди много чего интересного. Много классной музыки, много полезной информации. И конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Доброе утро.
0: Погнали. Всех с понедельником.
2: На радио МС.

0: Начинаем, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные, новые, а может быть и не совсем новые треки, ну а вы за них голосуете.
1: В нашем телеграм-канале Радио НС. Заходите прямо сейчас туда, подписывайтесь, если ранее не подписались. Ну и, конечно, не забывайте о хэштеге месяца май 2026. Переходя по этому хэштегу, вы найдете абсолютно все песни, которые прозвучали уже в этом месяце. И если вы где-то не голосовали, сделайте это обязательно, потому что на этой неделе уже будем подводить итоги.
0: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем трек под названием «Why do you lie to me?». Это танцевальный поп-хит немецкого диджея и продюсера Topic и шведского вокалиста A7S при участии американского рэпера Lil Baby. Сингл вышел 28 августа в 2020 году и сочетает в себе такое фирменное меланхоличное звучание с хип-хоп-элементами. Я думаю, что пора включать ее в эфир, чтобы все понимали, о чем идет речь.
1: Давай,
0: если вам нравится трек, то, пожалуйста, голосуйте в телеграм-канале Радио НС.
1: Давай.

0: этот трек, и я думаю, что переслушаю его однозначно еще пару раз и проголосую за в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Я вам тоже советую это сделать прямо сейчас. Можете даже скачать этот трек себе на телефон, потому что трек сам висит уже в телеграм-канале Радио НС, и пора ее уже уводить, потому что впереди много чего интересного. Например, я расскажу, кто более вынослив на работе, миллениалы или зумеры. Вечная битва наша не перестает нас удивлять, не пропустите.
2: Давай. На радио МС.

0: 7 часов 17 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И кое-что интересненькое сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы.
3: У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, кто более вынослив на работе, миллениалы или зумеры.
1: И?
0: Говорят, что принято, да, говорить, что зумеры уходят на обед, не возвращаются, миллениалы терпят стресс, любят стабильность и работают до победного. Но, как выяснили исследователи Пермского политеха, не все так однозначно.
1: Ну-ка.
0: Зумеры, значит, действительно хуже переносят монотонный такой график работы, зато отлично справляются с интенсивными задачами и проектами. А желание сменить работу не всегда про лень, а иногда способ не выгореть. Угу. Представьте себе, ученые добавляют, дело не только в поколении, но и на отношение к работе влияет возраст, воспитание и личные обязательства. Сейчас миллениалы такие, что так можно было, чтобы не выгореть на одной работе, пошел на другую работу и тихо начали обновлять свое резюме.
1: Да, конечно. У миллениалов сил просто не хватит, как у зумеров. Вот и все.
2: Здоровый
1: молодым. И, конечно же, нашему гороскопу, который у нас впереди, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, а на календаре тем временем уже 25 мая, понедельник. И прямо сейчас у нас гороскоп. Поехали.
1: Уж с какой, два дня без гороскопа. Как вы жили? Итак, Овны, сегодня обстоятельства будут специально проверять, умеете ли вы быстро перестраиваться на ходу.
0: Тельцы, чужая откровенность даст вам информацию, которую раньше от вас скрывали.
1: Близнецы, день идеально подходит для импровизации. Самые удачные моменты невозможно будет запланировать заранее.
0: Раки, сегодня полезно исчезнуть из лишнего шума и не объяснять никому свое настроение.
1: Львы, кто-то рядом начнет копировать ваш стиль поведения, даже не замечая этого.
0: Девы, случайная мелочь внезапно окажется важнее, чем все заранее продуманное.

0: 7:28 в Казахстане. Утреннее шоу «Бирж» на радио НС продолжается. Ну а мы уже с Ксенией готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Вы присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы с вами будем рассказывать, какие же у нас есть любимые фразы из фильмов, которые мы с вами употребляем в жизни.
0: Да, кстати, тему предложил нам один из наших радиослушателей, поэтому от него мы тоже ждем голосовое сообщение. Еще раз повторю, номер 8-775-106-2011.
2: Шоу на радио МС.
1: Ну а впереди мы расскажем, как выиграть два билетика на Ленинград.

0: помнишь ли, мы когда первый раз в октябре начали обсуждать выступление группы «Ленинград»?
1: Помню, да.
0: И я еще такая думаю, боже, как долго до этого момента, сколько еще
1: реально
0: ждать? Да, оказывается, вот нет,
1: через,
0: уже все.
1: Через, получается, неделю?
0: Да, ну, две недели у нас, грубо говоря, остается до концерта группировки «Ленинград» в Алматы, точнее, в Копчегае, в Конаеве. И у нас есть билетики на это невероятное шоу. Если кто-то хоть когда-то был на концерте «Ленинграда», они знают, что это действительно шоу.
1: Да, и группировка «Ленинград» во главе со Сергеем Шнуровым представит зрителям грандиозное шоу, полное драйва, живой энергии и настоящего рок-размаха. Мне Ксения сказала, я тебя за уши потащу на этот
0: концерт.
1: Конечно,
0: я говорю, Лена Бимуржина, ты никогда не была на «Ленинграде», ты просто обязана там
1: быть. Я не была, да.
0: Потому что это мощные концерты, очень крутые и вообще, ну, короче, вы поняли, да, что я люблю «Ленинград»?
1: Да, там Зоя будет?
0: Будет, конечно.
1: Все, тогда
0: Зоя тоже невероятная красотка, она будет там, все мы будем там. И есть у нас два билетика, которые кто-то из вас, сейчас спою, может выиграть.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Отправляйте их в наш WhatsApp, два человека нам нужны. И, конечно, не забудьте название игры обязательно указать. Сейчас спою.
2: Шоу на радио МС.

0: Свою.
1: Вы знаете, признаюсь вам честно, вот сегодня опять мне захотелось быть по ту сторону радиослушателей, вот с ними где-то рядом.
2: Поучаствовать в игре.
1: Да, отправить заявочку, попытать удачу в рандоме и потом как орать на всю страну.
2: Бывает.
1: Но мечты мечтами, а есть у нас действительно настоящие участники, которые, как положено, отправили свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011 и рандомчик их выбрал.
2: Да, я надеюсь, что это фанатки группы Ленинград. Девчата, давай доброе узнаем. Утро.
3: Доброе
2: Вера
3: утро.
2: Из Алматы.
3: Доброе утро.
2: Привет. И Алия из Астаны с нами. Привет, девчонки.
1: Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
1: Скажите, сколько песен Ленинграда вы знаете?
3: Я первый альбом весь наизусть.
2: Кто это, Вера?
1: Это Вера сказала. Mm-hmm. Ага, отлично.
2: Алеша?
3: Пару песен знаю.
2: Ну все, Вера выиграла. Молодец, мы тебе дали 2 билета.
1: Нет, не прокатило. Девочки, ну вам придется за билетики побороться, тем более, что Алия находится в Астане. Я говорю, а у нас как бы это, ну, тусовка-то в южной столице. Она говорит, не проблема, я сестренке подарю.
2: Там, наверное, сестренка тоже знает все песни.
1: Наверное, но отдуваться будет Алия и Вера бороться за саму себя, так сказать. Будут петь девочки свои любимые песни.
2: Ну а мы все дружненько будем говорить. Голосовать за девчат в нашем телеграм-канале Радио НС. Уже сейчас подпишитесь и готовьте пальчики, совсем скоро там появится голосовалка.
1: Ну и если девочки думали, что будет сегодня им легко, нет, первым обычно никогда не легко. Тем более, что сегодня вы будете петь свои любимые песни, но петь их так, будто вы на кастинге вокалистки группы Ленинград. Угу. Спойте абсолютно любую песню, но в их стиле. Да. Задание понятно?
3: Понятно.
2: Вера, ты первая была на рандоме. Сразу после гонга приступай.
4: Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами, исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько в трубу.
1: Вау! Сейчас где-то в уголочке сидит, плачет Диана Арбенина и говорит, не пойду в Ленинград, останусь в ночных снайперах. Молодец, Вера.
2: Но Вера с удовольствием бы пошла. И Алия у нас тоже бы пошла. И прямо сейчас она будет исполнять свою версию. Алия, ты готова?
3: Готова, погнали. Только это будет не ленинградская песня, но то, что подходит по голосу.
2: Давай. Без проблем.
3: Боже, эти пробки, где тут частью взяться, как бы снова так жить, чтоб с утра смеяться меркантильным скопом, вечность расплескали,

0: весной.
1: Вау! Алия,
2: не знаю,
1: молодец.
2: Что это за песня.
1: Я тоже не знаю, что за песня, но было прикольно. Ага. Ребятки, бегом все в телеграм-канал Радио НС. Кстати, у меня есть еще одна мечта, чтобы мы добили количество наших подписчиков до красивой цифры. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС, и голосовалка там уже есть.
2: Да, Вера и Алия, далеко не уходите, потому что именно мы в эфире вместе узнаем, кому из вас достанутся два билетика на концерт группы «Ленинград».
3: Сейчас.

0: спою.
1: Я думаю, что сразу нужно сказать о том, что у нас в телеграм-канале Радио НС идет голосовалка. Голосуем мы сегодня за девчонок, которые пытаются выиграть два билетика на концерт группы «Ленинград», который состоится уже в следующую субботу, 6 июня. И у девчат есть все шансы туда попасть. У кого-то из них, вернее.
2: Вера, Алия, доброе утро еще раз. Вы с нами?
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Девочки, ну что, успели сами за себя проголосовать?
3: Нет, я не голосовала.
2: Так, отлично. Вер, молодец. Алия, ты за себя голосовала?
3: За Веру.
1: За Веру проголосовала. Понимаешь, ты хорошая.
2: Женщина женщине дом, да? Отлично. Девчонки, ну, пришло время останавливать нашу голосовалку. И будем узнавать, кто же все-таки получит два билетика на концерт группировки «Ленинград». Голосовалка остановлена, и я обновляю ее и вижу, что сегодня с замечательным счетом 25-75 побеждает Вера из Алматы.
1: Ух ты!
2: Вера, мы тебя поздравляем!
1: Вера, молодец!
2: Быть тебе в Копчегае 6 июня!
3: Вера.
2: Петь тебе громко и учить новые альбомы группы «Ленинград».
1: А кто знает, может быть, они тебя услышат среди всей этой толпы и скажут: «О, Вера, пойдем к нам в группу!»
2: Она, да, наверное, будет там кричать: «На фоне Эйфелевой башни!» Давай учи слова песни, Вера,
1: да,
2: я
1: учи.
2: Буду тебе помогать.
1: Молодец, мы тебя поздравляем, а Алию просим не расстраиваться. Ты скажи своей сестренке, может, она сама уже за себя попоет в эфире и выиграет для себя билетики.
2: А может быть, нужно было просто настроиться и сказать, что ты именно приедешь на концерт, и тогда бы все получилось.
1: Ну да. Или это же так. Все, девчата, хорошего вам дня желаем. Мы за эфиром расскажем Вере, как она заберет свои два билетика. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Женщина создана сделать мужчину счастливым. Где бы этот несчастный ни притаился. Жарнама.
4: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады? Аклапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
5: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 1601-79-003
0: 00-521-03-14. НС радиосында жарнама 356-60-00.

0: Ninja Lauhambras.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Радио 8 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в самые ближайшие минуты я расскажу о том, на что же мы, казахстанцы, способны.
3: Ух ты! Интересно. А также в этом часть послушаем код судьбы от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. И голосовые сообщения ваши обязательно послушаем в рубрике «Нихабар». Ну а тема сегодняшнего эфира. Поделитесь, пожалуйста, друзья, фразами, любимыми из фильмов, которые вы употребляете в жизни. По номеру 775-106-2011 ждем ваши голосовые.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат в игре «Большой куш», а у нас накопилось уже 30 тысяч тенге.
4: Ну, а также не забывайте о том, что из студии «Радио НС» идет прямая трансляция. Посмотреть ее можно на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале. Канале Радио НС.
3: Машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас я вам расскажу, что на самом деле значит фраза «Мы, казахи, можем все». Так. На что способны наши соотечественники для того, чтобы порадовать друг друга и людей.
1: А ну-ка.
0: Короче, история такая. В Алматинской области ослов раскрасили под зебр ради туристов. В социальных сетях завирусилось видео с двумя зебрами, так сказать, бегающими вдоль дороги возле плата осы в Тургенском ущелье. Позже выяснилось, что это были ослы, раскрашенные под зебр. В полиции сообщили, что животных использовали для привлечения туристов в зоны отдыха, а владельца ослов уже установили. По предварительным данным, животных покрасили безопасной краской, и угрозы их жизни и здоровью не были.
1: Пищевой краской.
0: Конечно, конечно. Сейчас правоохранители проводят проверку и дадут правовую оценку ситуации, в том числе на предмет соблюдения правил обращения с животными. Но вот что не сделаешь, да? Мы казахстанцы, на самом деле казахи, гостеприимный народ, все для туристов. Все.
2: Приезжайте к нам в Казахстан, у нас все есть абсолютно.
0: Зебры, не зебры.
2: Если нет, мы перекрасим. Даже ведь?
0: Конечно.
2: Да.
0: Погнали.
3: На радио МС.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: 8:15 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И сегодня 25 мая 2026 год, понедельник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Понедельник, 25 мая. Активный день, много критичной энергии. Сегодня для выпускников прозвенит их последний звонок. А так как у нас луна без курса, прошу вас заранее планировать свой день. Выходить из дома предварительно, тщательно проверяйте все свои вещи, не забывая их дома. И самый главный девиз этого дня – не суетиться, проявить дисциплину и пунктуальность. Ну а всех выпускников поздравляю с началом вашего важного жизненного пути. А я остальные желаю отличной ударной трудовой недели. До новых встреч.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем любимые фразы из фильмов, возможно, мультфильмов, которые вы употребляете в жизни.
0: Да, и я буквально недавно вспомнила о том, что да, я употребляю постоянно, буквально, когда поем. Очень ну-ка. Плотненько так. Из мультфильма «Жил-был пес», по-моему, он называется. Так. Где песик такой наелся и такой «Сейчас спою». Или это был волк?
3: Вообще волк.
0: Волк, да, вот волк. Жил-был пес по имени Волк.
3: Да.
0: Вот.
3: Ну, клево.
0: И у меня дети разбегаются по комнатам.
3: Ой-ой-ой. А я вот не могу пока вспомнить, какие фразы из фильмов я
0: употребляю. Ну, у нас есть еще время.
3: Есть еще время, да. А вы отправляете свои голосовые. Еще раз напомним, номер нашего WhatsApp 775-106-2011.
0: Сейчас спою.
1: Шоу «Беш». На радио МС.

0: Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
0: А ты живешь, не хавар.
1: Не хавар.
2: Конечно, еще успеем отдохнуть, а прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. По номеру 775-106-0011 можете их продолжать присылать.
3: Ждем ваши любимые фразы из фильмов, мультфильмов, которые вы используете в обычной жизни.
2: Угу, погнали, первое.
4: Доброе утро, Шоубеш, доброе утро, Казахстан.
2: Привет.
4: Когда у меня в жизни что-то очень хорошо получается, когда я хорошую кассу собрал в таксовке, я произношу фразу Лео Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит».
2: Какой?
4: Бум, шакаляка.
2: Ага.
4: То есть фраза радость.
2: Так.
4: А когда я прихожу домой после очень долгого рабочего дня, сильно уставший, раздеваюсь и плюхаюсь в койку, то на радостях произношу фразу из мультфильма про попугая Кешу.
2: Какой?
4: Свобода попугаем. Ассоциируется с долгожданным отдыхом.
2: Да.
4: Хорошего дня, хорошего настроения.
2: Хорошего дня тебе тоже, Ужик. Идем дальше.
5: Доброе утро, радио. У нас вас постоянно слушатель из города

0: назад, эта фраза еще была до того, как ее ввели вот в обиход в «Однажды в России». Это еще там со школьных времен мы всегда так говорили. Сейчас бегу, такая, волосы назад. А я сама такая, и там
1: Картункова там рядом даже не стояла. Идем дальше.
2: Радио Нет, доброе утро, Казахстан.
1: Привет.
2: Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения.
1: Спасибо большое, Инна.
2: По поводу фильмов. Мне одна фраза нравится.
1: Какая?
2: Фильмов «Сволочи». И я на работе постоянно своим почтенным говорю: ваша проблема — моя ответственность. И на этом у них вопросы все закрываются, и они мутят хорошую работу, как говорится.
1: Прикольно.
0: Хитро.
1: Надо так взять на вооружение. Идем дальше.
3: Только не пугайтесь сразу. Это часть крылатой фразы.
1: Так.
3: Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк.
1: Безупречно. Круто звучит, а именно вот в исполнении Влада. Да. Идем дальше.
4: Доброе утро, наши красотулечки.
1: Доброе утро.
4: Салам алейкум, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки. Моя любимая фраза из фильма «Телохранитель киллера», который озвучил Сэмюэл Л. Джексон. Если жизнь повернулась тебе задом, пойми ее, так скажем. Всех обнял, поднял, покружил и на место поставил.
5: А как же быть девочкам в этом случае?
1: Промолчу. Идем дальше.
6: Всем доброе утро. Когда получается решить какой-либо сложный или средний вопрос, я всегда говорю: все элементарно, Ватсон.
0: Хорошая фраза. Кстати, многие говорят эту фразу.
1: Да-да-да. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Салам алейкум, Казахстан.
1: Привет.
7: Всем привет, всех с праздником. С праздником 25 мая.
1: Спасибо.
7: У всех, я думаю, воспоминания, теплые воспоминания 25 мая.
1: Их мы обсудим
7: позже. Насчет любимой фразы из фильма, так как я тарасский, а точнее джамбульский, я постоянно употребляю фразу из кино: хочу в Джамбул, там тепло, там моя мама. Всем хорошего дня, удачи.
1: Классно. Кстати, у нас Ксения тоже постоянно хочет туда. Там тепло.
0: Там хорошо. Туда подружника моя уехала на 2 недели. Ох, как там Тарас без меня вообще?
1: Идем дальше.
6: Привет, Радио НС, привет, девчонки, привет, страна.
1: Привет.
6: Всем хорошего дня. Я много всяких использую, но который меня очень цепляет, это «Белое солнце пустыни». Я мзды не беру, мне за державу обидно. Вот это вот я использую слова из фильма.
1: Жизненно.
6: Кто услышит мои слова из радиоприемника, пусть прислушаются, что деньги — это не главное для некоторых людей.
0: Так резко оборвалось.
1: Оставил нас со своими мыслями. Живите с этим теперь дальше. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
0: Доброе утро.
8: Мастер Угвей сказал. Из Кунг-фу Панды. Ищешь путь, чтобы уйти от судьбы, ты именно там ее и находишь. Вот я эту фразу использую часто в жизни своей.
0: Я вообще не помню такую фразу.
1: Я тоже не помню, но она слишком долгая фраза. Пока вы ее выговорите, другой человек уже такой: ай, все, пока. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
1: Привет.
9: Я вот поем и тоже всегда часто употребляю фразы из мультфильма.
1: Какую?
9: «Дюймовочка». Ну вот поели, можно и поспать.
0: Прекрасная фраза.
1: Очень.
0: Можно даже не поесть, можно просто поспать. Здесь я плюсую.
1: Не всегда рабочая фраза, но классная. Идем дальше, последняя к этому
10: часу. Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
10: Доброе утро моим самым любимым радиоведущим.
0: Доброе утро.
10: Фраза, которую я говорю из мультика чаще всего, это из мультика «Кот Леопольд». Дети, давайте жить дружно. Так как у меня 4 дочки, и вы представляете, наверное, какой у нас бывает иногда шум-гам дома, и такой фразой я стараюсь успокоить своих дочек, но не всегда получается.
0: Ты мать-герой просто.
1: Да.
0: Вообще, молодец.
1: Классная фраза, кстати.
0: 4 дочки.
1: Главное, чтобы фраза работала. Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Делитесь своими любимыми фразочками из фильмов. Послушаем в следующем часе.
11: Эй, Бауров, не хавар!
12: Не хавар, родной!
11: А ты видишь, не хавар!
12: Не хавар!
0: Ну а сейчас мы никуда не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: литров бензина отдаем безвозмездно, то есть даром. Это тоже фраза из какого-то фильма, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, в игре «Пит-стоп» у нас всегда 20 литров бензина каждый будний день безвозмездно.
1: Ну, а мы с тобой королевы бензоколонки, получается?
0: Получается, да.
1: Тоже из фильма. Получается, ждем ваши голоса. Ой, заявки, девочки, заявки.
0: Текстовые.
1: Присылайте по номеру 775-106-00-11. Нам нужны два участника.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу на радио МС.

0: Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на Ютуб. И не упусти свой шанс. Радио НС.
1: Если хочешь танцевать.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина. Каждый будний день мы разыгрываем в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
3: И у нас есть два претендента. Давай скорее с ними знакомиться. Это давай. Ержан из Астаны. Ержан, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, Радио НС. Привет. Слушаю внимательно.
3: Привет, привет. И Аман тоже из Астаны. Аман, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
2: Мальчики, ну еще раз попросим вас отключить громкую связь, отключить Bluetooth-соединение, убрать наушники. Очень плохо вас слышно. Это очень сильно неприятно слушать в эфире. Вы, как наши радиослушатели, постоянные радиослушатели, просто должны это понимать.
3: Ага. Молодцы какие. Надо было сразу с этого и начинать. Ну что, парни, у нас готовы для вас три вопроса. И прежде чем их задать, мы хотели бы спросить у вас, вдруг вы там по соседству стоите в пробке одной. Хотя в Астане какие пробки, да?
2: Да нет, но есть, наверное,
3: есть, да? Где ты стоишь,
4: есть,
3: Ержан?
4: Есть.
3: Ержан, где стоишь?
5: Чуть-чуть есть утром, в час пик.
3: Ержан, где стоишь?
4: Я еду по Кабанбай-Батыра. Ага, а особо Аман? Пробок нету.
5: Улица Амман.
3: Улица Амман? Серьезно?
2: Это классно.
3: Вау.
5: Да, да, Амман. Угу. Это столица Иордании.
3: Вот это да.
2: Шотник.
3: Вот это познание. Ну что, у нас готовы три вопроса для вас. Три вопроса числовые. Ваша задача отвечать по очереди, правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, мальчишки, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и как чувствовали, решили, что нам нужно поехать из Астаны в Актобе.
3: Как чувствовали, скажите, что надо валить из Астаны.
2: Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка, Ержан, как ты думаешь?
4: Ержан, в Актобе?
2: Да.
4: Выйдет где-то 690 километров.
2: 690, ответ принят. Аман, твой ответ.
5: 1400.
2: Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А вот теперь представьте, ребята, что мы вот едем из Астаны в Актобе, и скажите, сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем? Аман, как ты думаешь? Аман, ку-ку.
5: Это, наверное, 5.
3: Твой ответ принят, Ержан. Ержан, вставай. 6. Хорошо, твой ответ принят. Идем дальше.
2: Ребят, ну и добрались мы с вами до Актобе. Нам, конечно, в первую очередь нужно включить любимую волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Актобе? Ержан, как ты думаешь?
4: Я думаю, 103,8.
2: 103,8. Ответ принят. Аман, твой ответ?
5: 103,8.
2: 103,8 тоже. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребятки, если мы с вами на машине едем из Астаны в Актобе, нам нужно будет с вами проехать 1530 километров. И здесь Аман оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя, Аман. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных переездов мы переедем, если будем ехать из Астаны в Актобе? Правильный ответ – 6 ровно. Ержан здесь был ближе. Браво.
2: Это у нас что получается? 1-1 получается.
3: Да.
2: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Актобе. Правильный ответ – 103,8. Мы здесь оба участника ответили верно.
3: Да.
2: Так. Ну что, у нас получается 2-2. Это замечательный такой приятный момент. И сейчас мы зададим вам еще один дополнительный вопрос. Он будет решающий.
3: Угу. Вот, друзья, скажите, пожалуйста, вот недавно я совсем переехал, ну, как недавно, в марте. И скажите, пожалуйста, какой номер дома у меня сейчас? Ержан, как ты думаешь?
4: А можно еще раз вопрос, пожалуйста?
3: Какой номер дома чего? Моего нового, куда я переехала?
4: Номер дома?
3: Да, да. 3-2-1, твой ответ. Гуглить не надо, не найдете.
4: 14.
3: 14, твой ответ принят. Аман?
6: Ежа, сколько ответила? Не услышал.
2: 14 ответил Ежа.
3: Не тяните время, мальчики.
6: Ежа ответил 14, но я тогда отвечу 20. Ага. Кому повезет,
3: итак,
6: тому повезет.
3: Правильный ответ у нас.
2: Даже я не знаю, чтобы вы понимали.
3: Номер дома моего теперь 21. И здесь у нас был Аман ближе.
2: Ух ты!
3: Вот это да!
2: Битва, конечно, сегодня была мощная. Мощная битва. Аман выигрывает свои 20 литров бензина.
6: Спасибо, девчонки, Радио НС, спасибо.
3: Поздравляем
2: тебя. Спасибо и тебе за прекрасную игру. А Ержан, получается, практически погладил удачу. Вот просто погладил, обнял ее.
3: Счет равный, так что, Аман, ну ты поделись с Ержаном, ну что вы там? Вы все-таки в одном городе.
7: Теперь мы запомним номер вашего дома 20-21.
6: На всю жизнь.
2: Только улицу вы еще не знаете. Это может быть в Большом Куше у нас будет такой следующий вопрос. Кто знает.
3: Вот такая у нас сегодня классная игра была, парни. Остане огромный привет, Аман, за эфиром. Расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина, а мы продолжаем утро. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Пока.
1: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Разные мысли. Все равно ее не брошу. У нее оклад хороший.
1: Жирнова.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
1: МС Радиосында Жарнама. Үші зілу алты, алпыс

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, часочек у нас с вами в запасе еще есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто счастливо и вкусно проспал его в 7 часов утра. Не пропустите.
3: А также в этом часть продолжим слушать ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете на наш WhatsApp по номеру 775-106-2011. Ну а тема Нихабара сегодня звучит так. Какие фразы любимые из фильмов, которые вы употребляете в жизни, ну, вы можете нам рассказать. Вот из мультиков, из фильмов, неважно откуда, главное, чтобы это были фразы, которые вы ежедневно, ежечасно повторяете каждый день.
4: Ну, а еще в этом часе...
3: Ежедневно, каждый день.
4: Класс. Еще в этом часе ежедневно, каждый день, каждый будний день мы пытаемся взломать наш банкомат. В банкомате сегодня лежит 30 тысяч тенге, и в этом часе мы обязательно сыграем большой куш.
3: Знали бы вы, как они нам самим нужны. Но нам нельзя, поэтому, друзья, у вас будет возможность в этом часе взломать наш банкомат. Ну и не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция прямо на сайте ns.kz, в группе во Вконтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы сегодня, кажется, не целовались. Классного дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: 9:09 показывают часы в студии радио НС. На календаре 25 мая, понедельник, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня обстоятельства будто специально проверяют, умеете ли вы перестраиваться на ходу.
0: Тельцы, чужая откровенность даст вам информацию, которую раньше от вас скрывали.
1: Близнецы, день идеально подходит для импровизации. Самые удачные моменты невозможно будет запланировать заранее.
0: Раки, сегодня полезно исчезнуть из лишнего шума и не объяснять никому свое настроение.
1: Львы, кто-то рядом начнет копировать ваш стиль поведения, даже не замечая этого.
0: Девы, случайная мелочь внезапно окажется важнее, чем все заранее продуманные шаги.
1: Весы, сегодня особое удовольствие принесет то, на что вы обычно жалеете время.
0: Скорпионы, один внимательный взгляд на ситуацию поможет заметить то, что полностью упустили остальные.
1: Стрельцы, день может неожиданно развернуть вас в сторону идеи, над которой раньше хотелось только посмеяться.
0: Козероги, сегодня полезно хотя бы ненадолго перестать быть человеком, у которого все всегда по плану.
1: Водолеи, ваша энергия сегодня настолько цепляющая, что люди сами будут искать повод с вами заговорить.
0: Рыбы, сегодня вас может резко потянуть на что-то непривычное, и именно эта импровизация сделает день ярче остальных.
2: Шоу на радио МС.

0: Ascension Calatrava. Музыка по налогам и...
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда, в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бар

0: что, девчонки и мальчишки, а также их родители. Впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы обсуждаем любимые фразочки из фильмов или мультфильмов, которые постоянно есть в вашем обиходе. Угу. Я, кстати, сегодня первое, о чем подумала, это о фразочке своей дочери, когда она берет нашего прекрасного 9-килограммового кота, скручивает его буквой «Зю» и говорит фразу из «Маши и Медведя»: «У тебя моя розочка, ты моя холосая». И вот она его стискивает, а тот бедный просто ничего сделать не может. А про себя, ну, скажу честно, мне помог интернет, но я вспомнила. У меня, короче, есть альтер-эго же. Вот, и когда я нахожусь...
0: Какой альтер-эго? Ну-ка, расскажи.
1: Я тебе потом расскажу. Когда я нахожусь в состоянии этого альтер-эго, я могу выдать тоже фразочку.

0: Из мультфильма вот это «Ничего я не хочу».
1: А вот такое оно у тебя, да. Эльтрега. Я думала, там вы слышишь.
0: Там из крайности в крайности. Типа, либо хочу все, либо не хочу ничего. Ага. Вот. Но я, короче, на фоне вот этого прекрасного своего
1: Прикольно.
0: Настроения могу сказать вот, «Ничего я не хочу».
1: Ну, слушай, потрясающе. Ну что, друзья, а у вас как дела обстоят с фразочками из фильмов, из мультфильмов, из сериалов? Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди не хабар, будем слушать.
2: Шоу на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Сэндвич атауы 18-ші ғасырда өмір сүрген ақ сүйектің есімі 4-ші сэндвич графынан шыққан.
2: Жарнама.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Кия. Movement that inspires.
6: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында жарнама. 356 6

0: слова.
1: Вовок, не хабар.
2: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011. И тема сегодняшнего эфира очень забавная. Ксюнечка, повтори.
4: Расскажите нам, пожалуйста, ваши любимые фразочки из фильмов, мультфильмов. В общем, все то, что крылатое, вы используете в обиходе.
3: Вот. И первое голосовое к этому часу.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличной недели и прекрасного настроения желаю. Мне когда кофе заказывают, спрашивают, вам с сахаром? Я говорю, нет, соль и сахар, белая смерть.
4: Ой, а
5: когда вот Люду видишь все время, Людка, а, Людка?
4: А вот это да,
5: всем
4: вот
5: пока-пока. Это да.
3: Жалко, что у меня нету Людки. Эх, Люда, надо знакомиться.
4: Да. Людмилы, пожалуйста, отпишитесь нам, нам нужна подруга.
3: Идем дальше.
6: Ой, доброе утро всем-всем-всем.
3: Доброе
6: утро. Хороший Денис из Алматы. Фраза из фильма. Что-то. Употребляемая в жизни. Наверное, все-таки одна из всех, которую я всегда употребляю.
3: А ну,
6: знакомая Людмила, я всегда говорю, Людка. А, Людка,
4: да, ну, деревня. Денис, да. Не так.
6: Вот так вот я ее всегда подкалываю.
3: Не так,
4: не так надо.
3: Подожди, Денис, не так. Да что ж ты?
4: Надо вот так. Людка, а, Людка.
3: Вот. Людка, отзовись.
4: С душой надо, понимаешь? Людка, мы тебя ищем.
3: Идем дальше.
7: Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
7: У меня есть любимая фраза, которую я часто употребляю в отношении своей лучшей половинки.
4: Какая?
7: Моей супруги. Кстати, у нее сегодня день рождения.
3: Ух ты.
4: Поздравляем.
7: Я ей говорю цитату из фильма «Кин дза дза» в исполнении одного из Чатлан.
3: Что там?
7: В образе Евгения Леонова.
3: Ну?
7: Так вот он говорил, я тебя полюбил, я тебя научу.
3: О-о-о.
7: Вот так.

0: Да, она не из какого-то фильма, но вот такая же в тему.
1: Не эфирная?
0: Где-то ВКонтакте сперта. Нет, она эфирная вполне себе. Улыбайтесь, люди любят идиотов.
1: Отлично, идем дальше.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Красотки.
1: Доброе утро.
2: Мне очень нравится фраза из кинофильма «Девчата». Вот героиня Тося говорит: «Была бы я красивая», говорит. «Иду я, и все падают, а которые послабее штабелями складываются».
1: Прикольная фразочка.
0: А где наши падающие? А где наши штабелями?
1: Вон они в трансляции все валяются уже.
0: Думаешь,
1: так,
0: да?
1: Идем дальше, да. Надеюсь.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС.
0: Привет. Доброе утро.
3: Моя любимая фраза из фильма «Москва слезам не верит», которая звучит следующим образом: «Не учи меня жить, помоги материально».
0: Хорошая фраза.
3: Всем добра.
1: Переведи, пожалуйста, потому что очень плохо было слышно.
0: «Не учите меня жить, помогите материально».
1: О, кстати, берем, хорошая фраза.
0: А чего у нас сегодня все мужчины с низкими голосами? Ты заметила? Что такое? Что за понедельник
1: вообще? Какой фильм вы пародируете? А, пожалуйста, скажите, идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, весь Казахстан. Моя любимая фраза. А, зовут меня Рафаэль из Семея.
0: Привет.
4: А моя любимая фраза каждый день, ежедневно звучит: «Все будет хорошо». Из одноименного фильма и одноименной песни. Будьте на позитиве, и у вас у всех все будет хорошо.
0: То же звучало самое, как тост, но в понедельник в полдесятого утра тостом это быть не может.
1: Идем дальше.
5: Доброе утро, Шимкент. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки. Так,
0: привет,
5: как вы отдохнули? Я всегда повторяю одну и ту же фразу из мультфильма «Малыша и Карлсона», а именно: «Спокойствие, только спокойствие». Всем желаю удачи.
0: Это когда ты на массаже кого-то ломаешь, да?
1: Кого-то трогаешь, да, и они кричат: «Тебя не трогай!»
0: И ты такой: «Спокойствие, только спокойствие». Идем дальше.
1: Никит, мы
6: доброе
1: помним
6: утро,
1: все.
6: Доброе утро, спасибо, что выбрали мою тему. Мне нравится фраза одной из ведущей.
0: Ага, ну-ка.
6: А что нет, когда да. Привет, спасибо, всем хорошего дня.
0: Чья эта фраза?
1: Тебя уже цитируют,
0: моя,
1: дорогая моя. Да, твоя фраза.
0: А что нет, так когда да?
1: Зафиксируйте, а что нет, когда да?
0: Разбирайте меня на цитаты.
1: Идем дальше.
7: Здравия желаю, Казахстан. А у меня любимая фраза, вот у кого юность прошла в конце 80-х, начале 90-х, может, застал фильм «Мистер Индия». Ага. Там у главного злодея была такая фраза: «Мугамбо доволен». Угу. А когда было очень хорошо совсем, говорил: «Мугамбо очень доволен».
1: Очень
7: вот
1: доволен.
7: Я ее часто использую.
0: Ну, клево.
1: Не смотрела, но фраза прикольная. Идем дальше.
2: Доброе утро, девушки.
0: Доброе утро.
2: Еще я хотела сказать. Когда я прошу мне помочь, ну, они говорят: «Ну, нету времени» или «потом». И у меня сразу фраза такая: «Какой подлец, какой подлец».
1: Ай-яй-яй.
2: Я ему помогала, а он мне не хочет.
1: Ай-яй-яй, подлец какой. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НЭкс. Доброе утро, девочки. Доброе утро, страна.
1: Привет.
8: Очень часто после всех вот этих праздничных дней вспоминается фраза и употребляется из мультика «Дюймовочка». Угу. Поели, теперь можем бы поспать.
0: А сегодня все проспать уже разговаривать.
1: Вот так вот. Послушали ваши голосовые сообщения, теперь можно идти дальше. Поспать у нас не получится пока.
0: Мне аж мысль для Нихабара пришла, я тебе вот сейчас ее записываю. А я сейчас не скажу, хитрый какие-то, все подготовятся. Нет.
1: Эх вы. Ну что, друзья, спасибо всем за ваши голосовые сообщения. Очень много фильмов, оказывается, нам с Ксенией нужно посмотреть. А мы продолжаем утреннее шоу «Бешеный» на Радио НС. Доброе утро.
9: Доброе утро.
10: Эй, Балрам, Нихабар.
11: Нихабар, родной.
10: А ты видишь, Нихабар.
1: У нас есть 30 тысяч тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: 9:34 в Казахстане, а впереди наша любимая игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате лежат денежки, и сегодня это 30 тысяч тенге.
0: Ну а вы, друзья, отправляете свои заявки, если хотите поиграть в эту игру, по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: шаркуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат наш, а в банкомате всегда есть деньги.
2: Сегодня у нас лежит 30 тысяч тенге и попробует их забрать Самигула из Павлодара. Доброе утро.
1: Доброе утро, Самигула.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуй. Скажи, пожалуйста, как тебя друзья называют? Как-то уменьшительно, ласкательно, может быть?
3: Ну, никак, так же и называют.
1: Так же, да? Отлично. Ну что, Самигула, мы тоже тогда будем к тебе, так же, как и твои друзья, обращаться по имени. Три вопроса тебе зададим, три варианта ответа обязательно тебе дадим. Твоя задача в этой игре — ответить на все вопросы правильно. Мы тебе желаем удачи. Если ты готов, то мы начинаем игру.
3: Я готов.
1: Молодец, погнали.
0: Первая цифра.
2: Самигула, смотри, сегодня 25 мая отмечается День филолога. Поздравляем, конечно же, всех причастных, но и сегодня поговорим о знаках препинания. Самигула, нужно закрыть окошки. Что-то мы слышим сирены. Отлично. Скажи, пожалуйста, какой знак препинания появился позже остальных? Варианты ответов. Многоточие, тире или кавычки, как ты думаешь?
3: Я думаю, третий вариант, кавычки.
2: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Самигула, продолжаем взлом банкомата. Какие-то помехи, пожалуйста, отойди от шума, или у тебя радио включено, чтобы нашим радиослушателям тоже было приятно.
3: Нет, у меня выключено радио.
2: Кто-то рядышком шумит.
1: Очень шумные вокруг у тебя люди сидят. Так, второй вопрос. Скажи, отключи, пожалуйста,
2: звук. Мы не можем так работать. Звук отключи, пожалуйста.
3: Сейчас отключил.
1: Идем дальше. Также сегодня отмечается Всемирный день футбола. Поздравляем всех любителей футбола. Скажи, пожалуйста, кто придумал желтые и красные карточки? Варианты ответов. Первое – Кен Астон. Второе – Чарльз Кингсли. И третье – Артур Эллис. Как ты думаешь?
3: Ну, пусть будет первый вариант.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Также сегодня отмечается День полотенца. Этот праздник придумали фанаты фантастики. Скажи, пожалуйста, почему они отмечают День полотенца? Варианты ответов. В честь джедаев из «Звездных войн», это день солидарности фанатов Гарри Поттера с домашним эльфом Добби или в память о Дугласе Адамсе и его книге, как ты считаешь?
3: Ну, могу предположить второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и код сегодня получился 3-1-2.
1: В нашем банкомате 30 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Нет,
1: к сожалению, не получилось.
2: Мне кажется, это потому, что Самигула постоянно на кого-то и на что-то отвлекался. Да. Ну, давайте разбираться, где ответил правильно, где ошибся. В первом вопросе мы сразу ошиблись, потому что на самом деле, как официальный знак препинания, именно многоточие сформировалось позже остальных. Под названием «знак пресекательный» оно было впервые зафиксировано в грамматике Александра Востокова в 1831 году.
1: Вау. Ну, а во втором вопросе Самигула у нас правильно ответил, да? Автором идеи желтых и красных карточек в футболе является английский футбольный судья и глава судейского комитета ФИФА Кен Астон. На мысль использовать систему карточек его вдохновил сигнал светофора, который он увидел, стоя за рулем автомобиля в Лондоне. Представляете?
2: Ну, и в третьем вопросе мы, к сожалению, тоже ошиблись. На самом деле, в память о Дугласе Адамсе и его книге отмечается День полотенца. Он в своей книге писал полотенце как самую полезную вещь для космического путешественника. Фанаты носят его 25 мая в знак уважения к автору. Да. А книга называется «Автостопом по галактике».
1: Прикольно. Если вы сегодня увидите людей на улице с полотенцем, то они не из бани идут, а они просто фанаты фантастики.
2: Они не с ума сошли, они просто, да, любят «Автостопом по галактике».
1: Да, Самигула, не расстраивайся, пожалуйста. Хорошего тебе дня желаем. Отлично тебе поработать. Мы слышим, ты активненько работаешь уже. Ну и передавай привет огромный Павлодару.
3: Спасибо огромное. Я нисколько не расстроен, я рад, что попал на вашу передачу. Давно пытался, сколько раз это делал.
1: Молодец.
3: Никак не получалось.
1: Пиши сегодня нам просто еще. Было неожиданно для меня. Пиши нам еще,
3: писать,
1: не пропадай.
3: Обязательно буду писать. Ага. Счастливой, девочки.
1: Спасибо.
2: Хорошего дня, хорошего настроения.
1: Ну, и своим проигрышем Самигула добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 35 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НФ.

0: что, друзья, 3 часа уже пролетели вместе с вашей компанией, и было очень здорово и весело. И для понедельника очень даже неплохо, я считаю.
1: Ну, кстати, да, мы что-то даже ни разу не поныли, что понедельник, день тяжелый. Наверное, потому что это последний майский понедельник 26-го года.
0: Стопудово.
1: И все-таки как-то мы с вами собрались и подготовились к лету, потому что следующий понедельник, он уже будет летний, он уже
0: летние
1: будет...
0: Летние понедельники не такие уже страшные.
1: Конечно, тем более в нашей студии будут гости, замечательные детишки, все те, кто захотят посмотреть, как мы здесь работаем и как проходит жизнь за эфиром.
0: Да, поэтому если вы хотите с нами тоже провести время 1 июня, то пишите, пожалуйста, нам на WhatsApp. Буду 1 июня. Фамилия, имя, отчество ребенка и, конечно же, сопровождающего. Ну а писать нужно на WhatsApp номер 8-775-106-2011. И, друзья, не забудьте ключевую фразу «Буду 1 июня».
1: Да, и в ответ мы обязательно пришлем вам сообщение подтверждения вместе с адресом и временем проведения.
0: Да.
1: Ну и мне кажется, что сегодня мы очень круто потрудились.
0: Очень.
1: Мы с тобой молодцы, потому что молодцы еще огурцы наши радиослушатели.
0: Да, и вам спасибо всем огромное за то, что вы были с нами. Дальше вам желаем легкого рабочего денечка, чтобы все вот так вот на изи пролетело.
1: Тики-пуки.
0: И завтра в 7 часов утра все проснулись бодренькие и включили радио НС.
1: Ну а сегодня, как всегда, для вас старались Алим Бюморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Эвенин Жарал Гамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: На карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: МС Райдерсон, да.
2: Куптим.
1: Куптим. Куптим дикой кубышки.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ресей қазынасы 10%-ға арақ сатудан түскен қаражаттан байып отырады.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia – movement that inspires.
5: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
6: МС Радиосында Жарнама. 356

повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үндістанда астрология ресми ғылым саналады.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Кия. Movement that inspires.
5: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
6: НС Радиосында Жарнама. 356

0: Разные мысли. Чем туманнее предсказания, тем чаще они сбываются. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Ну что ж, друзья, всем огромный привет на волнах Радио НС. Прямо сейчас начинается тот самый час, когда эфир превращается не просто в музыку, а в настоящее живое общение. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Мы открываем программу приветов и поздравлений лайв-чат. Место, где случайное сообщение может неожиданно стать главным настроением дня. Кто-то сейчас едет по делам, кто-то только выбирается из рабочей рутины, ну а кто-то уже заранее строит планы на вечер. Ну и все это сегодня будет звучать вместе с нами, так что не теряйтесь и подключайтесь к эфиру через WhatsApp номер 775-1060-011. Ну и, конечно же, пишите. А разгонять этот час будет ремикс легендарного It's My Life от Bon Jovi и Pitbull'а. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайф-чат.
1: Ну вот, друзья, замечательную песню послушали, зарядились как следует, и ваши сообщения пламенные в нашей студии прямо сейчас передо мной смотрятся и ждут, когда их зачитают. Ну что же, погнали, здравствуйте, НС, с началом рабочей недели вас, вас также. Передайте, пожалуйста, привет моему братику Андрею Агрицко. Завтра у него важный день, мы с тобой переживаем и поддерживаем. Любим тебя, мама и сестра Женя. Ну что же, Андрей, вам пламенный привет передали с такими вот замечательными пожеланиями, и хочется пожелать от себя уже удачи в завтрашнем важном дне. Любимое радио, добрый день. Передайте огромный привет из Денисовки Сане от Кристины. Мы тут все скучаем по тебе, часто вспоминаем и очень ждем. Надеемся, у тебя все хорошо и ты держишься с улыбкой. Пусть у тебя будет больше хороших новостей, теплых мыслей и поводов улыбнуться. Знай, о тебе помнят, тебя ценят и всегда рады слышать о тебе добрые слова. Береги себя, Саш, пламенный привет отправили. Также Саня Лавите из Денисовки от вашей Кристины. Передаю большой привет моему любимому мужу Эльдару. Булочка моя, сегодня жди гостей. Очень сильно тебя люблю, крепко-крепко обнимаю и хочу, чтобы ты всегда помнил. Ты у меня самый лучший, я рядом, родной. От Миланы и миленькое сердечко в конце этого пламенного сообщения, Эльдар, также ловите. Приветствую, любимое радио. Спасибо за прекрасную программу, которая дарит наслаждение душе, окрыляет и вдохновляет. Нашему сыну Максату привет из дома от родителей и братьев. Сынок, родной мой, улыбнись. Пусть твой внутренний свет никогда не гаснет. Любимые сомнения исчезают. Любые сомнения исчезают сами собой. Ты на правильном пути, верь в свои силы так же сильно, как в тебя верю я. Наша любовь всегда с тобой, какие бы ни разделяли нас препятствия. Мой золотой, скучаем и обнимаем тебя. Ну и, конечно, целую твою любимую макушку, мое солнышко, по классике жанра, сердечками в виде со смайликами, точнее уже, в виде поцелуйчика. Ловите, Максат, пламенное сообщение ваше передали. Смотрим, что, друзья, у нас еще имеется. Доброго дня, любимое радио НС. Передайте привет Максу от Катерины. Милый, иногда мне хочется рассказать тебе столько всего, что одной жизни не хватит на все разговоры. Поэтому я надеюсь, что ты тоже продолжаешь собирать свои мысли, истории и наблюдения. Когда-нибудь мы обязательно обменяемся ими и будем смеяться над тем, как много накопили за это, собственно, время. Ну а пока просто знай, каждый день в моей жизни находится что-то, чем мне хочется поделиться именно с тобой. Люблю, скучаю и жду целых 3 раза пламенное сообщение Максу и вот такое вот пожелание, чтобы скорее увиделись и историями классными обменялись, отправили с большой радостью. Успеем, друзья, думаю. Еще одно небольшое сообщение. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как ты? У нас все хорошо, только плохо без тебя. Посылку отвезла, лекарства тоже. Все приняли, сегодня получишь. Береги себя и знай, что ты мне очень нужен. Обнимаю тебя и крепко целую. Твоя девочка Аира. Друзья, это завершающее сообщение в данном выходе. В рамках программы «Лайв-чат» будет. Совсем скоро вернусь, 2-3 песенки. Никуда не расходитесь. Ну а пока же номер нашего WhatsApp. Так что запоминайте и пишите свои пламенные сообщения.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу приветов и поздравлений. Лайв-чат, 15 часов 13 минут. Ваших сообщений немалое количество вижу перед собой, так погнали их также читать. Добрый день, Радио НС, спасибо за ваше внимание и душевность ко всем слушателям. Это так здорово, мы чувствуем себя как родные. В эфире всем слушателям чистого неба, цветущей весны, удачи, добра и мира. Внуку Максату солнечный привет, пожелания добра, тепла наших сердец, здоровья, удачи, сил, терпения. Верим и ждем. Вера помогает сохранить силу духа. Каждый день приближается нашу встречу. Любим, крепко обнимаем. Ждем дома. Подпись Апашка. Также с большой радостью отправляем Максату это замечательное сообщение и слова поддержки. Здравствуйте. Передаю привет любимому мужу Асхату. Хочу напомнить, как сильно я тебя люблю и как жду нашей встречи. И не скучай и не переживай за нас. У нас обязательно все будет хорошо. Береги себя. С любовью. Твоя Жанел. Также Асхат, большой радостью передали сообщение. Ловите. Надеюсь, вы слушаете эфир. Добрый день, Радио НС. Нежный, теплый привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Крепко обнимаем, любим, целуем. Мы всегда рядом. Жена и дочь Златана, и просто немалое количество смайликов, видеосердечек, поцелуйчиков, улыбашек. Вообще, чуть ли не все, не всех калибров было выбрано. Ну что же, идем дальше. Добрый день, Радио НС. Передаем привет нашему папочке Александру. Надеюсь, у тебя все хорошо. Главное, не болей. Очень сильно по тебе скучаем и ждем скорее встречи. С любовью от Арины и Анжелы. С тремя сердечками тоже все равно, что по скриптум. Папочка Александр, ловите. И согласно вот этим прекрасным словам, действительно не болейте. Это главное. Здравствуйте, НС Радио. Хочу пожелать всего... Всем хорошего дня и сказать своему супругу: Ковалев Антон Сергеевич, я люблю вас, хорошего нам дня, а также мои девочки Василиса и Доминика. Желаю вам отличной тренировки и хорошего настроения. Надеюсь, они также занимаются под наше прекрасное радио замечательными треками, я бы сказал, мотивирующими. Ну и как без этого пламенного сообщения, буквально всех причастных, всем передаю пламенный привет. Еще есть некоторое время, друзья, у нас. Смотрим. Добрый день, Радио НС. Передайте привет Чингизу. Аман в городе и никуда не уезжал. 28 мая, долгожданная встреча с Канатом. И еще мы закинули тебе небольшой презент на счет. Хорошего настроения и удачи во всем. С уважением и любовью, Марго. Вот такое вот сообщение. С уважением, напоминаю, и любовью от вашей Марго. Смотрим, что еще у нас имеется. Ух, целое сообщение большое, но, кажись, не то, что нам надо. Здравствуйте, НС Радио. Дорогой Бекбулат, передаем тебе теплый привет из деревни. Мы сейчас гуляем по свежему воздуху, вокруг тишина, зелень и спокойствие. И в этот момент особенно хочется, чтобы ты был рядом с нами. Люблю тебя сильно, очень, ждем тебя, твоя Осель. Пламенное сообщение, Бекбулат, ловите также. Знаете, вас ждут, вас любят, а вас помнят, как же без этого. А мы, друзья, идем дальше. Номер WhatsApp уже сам буду напоминать периодически. 775-1060-011. Именно туда необходимо отправлять все ваши прекрасные слова, поздравляшки, ну и приветы, разумеется.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на Радио НС. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, как всегда, продолжаем прекрасную программу приветов и поздравлений Лайв-чат. Все, кто хочет, чтобы ваше сообщение услышала вся страна или конкретно человек, смело отправляйте свои приветы на номер 775-1060-011. Конечно же, WhatsApp. Ну и вот первое сообщение, тоже замечательное. Галия Разовна, с днем рождения! От всей семьи Бимурзиных примите самые теплые и искренние поздравления. Пусть каждый новый день приносит вам спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем дне. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, уютов в доме и рядом только добрых, надежных людей. Спасибо вам за любовь к нам, к внукам, за заботу, терпение и ваше большое доброе сердце. Вы прекрасная жена, заботливая мама и любимая Айжека молодая для своих внуков, которая дарит столько тепла и света. Все, что вы делаете, с любовью и от души. И это бесценно. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых дней, приятных встреч, светлых новостей и поводов для улыбки. С уважением и теплом, семья Бимурзиных. И такое миленькое сердечко в конце этого всего прекрасного сообщения. Еще раз, Галия, с днем вашего рождения. Вы, получается, прекрасная Айжека, молодая для своих внуков. Еще раз, с днем рождения, друзья. Идем дальше. Здравствуйте, Тамерлан. Сегодня день рождения любимой внучки Медет Мадины Мейрамбекзы. Ей исполняется 11 лет. С днем рождения, родная. Пусть этот год принесет тебе много веселья, новых увлечений, чудесных сюрпризов и настоящих приключений. Хочу посвятить ей эти строчки от себя. Я стал стареть и отставать, не поспеваю я за внучкой. Хочу сказать, ты погоди, но говорю, иди вперед, учись, здравствуй. Иди к вершинам. Меня не жди, твой дед обнимет тебя в своих стихах. Мадина, дедушка Жанабай подписался с этим прекрасным сообщением и со всеми вышеперечисленными стихами. Здравствуйте, поздравьте Т. Вику с днем рождения. Еще раз Вику, конечно же, Т. Загадочная, возможно, фамилия, возможно, обозначение, кто знает. С днем рождения вас хочется поздравить от всей души. А своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Пусть я не рядом и тебя не обнимаю, но мысленно всегда с тобой. Я очень сильно по тебе скучаю, и сердцем я всегда с тобой. И мне никто другой не нужен, у меня есть ты, который сводит меня с ума на расстоянии. Ты как кислород, когда дышу, не замечаю. Тебя, а тебя нет, я задыхаюсь. Я о тебе подумав, улыбаюсь. Вздохну, что далеко ты от меня, и Богу тихо помолюсь, желая, чтобы он хранил тебя. Я очень тебя люблю, мой родной. Ты очень не нужен, твой ангел-хранитель. Наталья, сердечками, замечательными улыбашками, поцелуйчиками, конечно же, отправляем все это мужу Евгению. Друзья, все меньше времени у нас остается, посмотрим. И впереди, друзья, очень много ваших приветов, так что, пожалуй, перенесем уже на следующий выход. Буквально 2-3 песенки, никуда, как всегда, не переключайтесь. Скоро выйду в эфир с вашими прекрасными приветами.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайф-чат.

0: сомдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.
1: Лайфчат. Продолжаем, друзья, программу LiveChat. 15 часов 36 минут. Ваших сообщений все еще немалое количество. Очень надеюсь, что успеем все зачитать. Здравствуйте. Хотели бы поздравить маму с днем рождения. Ну что же, дорогой маме, не без подписи, но тем не менее, ту самую маму хочется поздравить с днем рождения от всей души. Отметьте этот день с толком. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте, Тамерлан. Передаю привет любимому сыну Валерию. Хочу поздравить также с днем рождения дочери Валерии. Вот и годик нашей малышки. Скучаю очень, люблю, обнимаю. Береги себя, родной. Подпись «Мама» тоже сердечками и поцелуйчиками. Все это отправляем, опять же, сыну Валерию и с днем рождения дочери Валерии. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сейф Юрию. У нас все хорошо, а завтра заседание. Подпись «Мама». Ну, главное, что основную информацию передали. Ну и как же без пламенного привета сейф Юрии ловите. Здравствуйте, НС Радио. Пустите в эфир привет Агрицко Андрею. Любимый, я так сильно тебя люблю. Мне очень тебя не хватает. Без тебя пусто. Ты мой мир. Я тебя очень жду и безумно по тебе скучаю. Помни, я всегда буду рядом, твоя Таня. Помню, еще в самом начале эфира мы Агрицко Андрею пламенный привет передавали, но не уверен, что именно от вас, Таня. Тем не менее, ваш пламенный привет на всю страну был прочитан прямо сейчас. Здравствуйте, дорогой радио НС. Хочу передать привет нашим мамам 5-м и 7-м отделений ЦСО Жансая города Астана. И от всей души поздравить Туякбаеву Ясмину и Жаксалукову Эльмиру с получением свидетельства о профессиональной подготовке по швейному производству и моделированию одежды. Желаю здоровья, успехов в работе и в личном деле. Пусть удача будет всегда вашим спутником жизни. С наилучшими поздравлениями. Алмасова Анара. Целую, обнимаю. Ну что же, Ясмина, Эльмира, с вашим, можно сказать, профессиональным и значимым днем. Поздравляю и только удачи. Хочется пожелать только много денег, потому что мало и много их отнюдь никогда не бывает. Шучу, мало всегда бывает. Здравствуйте, дорогой радио НС. Хочу передать привет своему любимому мужчине Садирову Нуржану города Актобе и сказать, что я тоже тебя люблю и жду. Твой Журик подписался. Нуржан, пламенный привет ловите в город Актобе прямиком. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для моего любимого мужа Сындукова Азамата. Любовь моя, у нас все в порядке. К сожалению, новостей пока никаких нет. Я тебя очень сильно люблю, скучаю и жду. Твоя жена Юля. Ну что же, Азамат, надеюсь, действительно у вас все в порядке. И ждем ответную весточку от вас. Смотрим по времени, друзья. Успеем еще одно-два сообщения зачитать. Добрый день, любимая радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Вячеславу Стрелков от Иринки. Я его очень люблю, сильно скучаю, целую и жду поскорее домой. Спасибо и с поцелуйчиками. Вам большое спасибо за это сообщение. Вячеслав, ловите пламенный привет от вашей прекрасной Иринки. Смотрим также, друзья, и... Успеем. Здравствуйте, НС Радио. Пожалуйста, передайте привет моим дорогим родителям Татьяне и Александру. Я их очень люблю и благодарен им за все. Они моя опора. Привет от сына Владислава. Ну что же, Татьяна, Александр, вы все сами, надеюсь, услышали. Пламенный привет от вашего сына Владислава ловите. И за все самое хорошее вас, конечно, благодарят. Друзья, тем временем продолжаем. Номер WhatsApp буквально прямо сейчас.
2: НС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, уже можно сказать, не продолжаем программу приветов и поздравлений лайв-чата, плавно ее заканчиваем. Финальные сообщения прямо сейчас перед моими глазами. Погнали их читать, так что все, кто еще не прослушал свои сообщения, можно сказать, настал ваш момент. Здравствуйте, любимое радио, прошу передать поздравления выпускникам 9 класса КГУ Ново-Ильинской школы. Поздравляем Баркову Карину, Ударцеву Маргариту, Драбаулову Вадима, Жексимбинову Софию, Ишмагину Карину с окончанием 9 класса. Ребята, вас пятеро, и вы настоящая дружная команда в тельняшках. Пусть впереди вас ждет удача, уверенность в себе, верные друзья и большие достижения. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся, а школьные годы останутся теплым и добрым воспоминанием. С любовью, ваш учитель биологии. Надо же, очень мило с вашей стороны. Это действительно прекрасное сообщение. Хочется поздравить всех вышеперечисленных с окончанием 9 класса. Можно сказать, вы на неком перепути ответственный момент, так что далее делайте свои шаги максимально с умом. Здравствуйте, НС, с началом рабочей недели. Андрею Грицко мы передавали уже, да, помним. Здравствуйте, радио НС, поздравляем свою красавицу Элеонору Филатову с окончанием 3 класса. Желаем радости, хороших каникул, набирайся сил для следующего учебного года. Твои родители, мама Татьяна и папа Аркадий. Друзья, даже на фоне этих сообщений только осознал, что действительно сегодня 25 мая, и хочется поздравить абсолютно на всех выпускников, кто только закончил, скажем, первый класс, а кто только вот уже подошел к своему завершению, к 11 или же к 9. Всех, ребята, поздравляю и удачной вам дороги. Здравствуйте, Тамерлан, любимое радио НС. Сегодня прошло целых 5 лет с того момента, как мы закончили свою школу. Хочу всех одноклассников поздравить с 5-летием окончания нашей школы, а также хочу передать пламенный привет своей мамочке. Мама, я очень тебя сильно люблю, жду тебя уже домой, не дождусь. До лета осталось всего одна неделя. Всем желаю удачи, хорошего настроения, написал Никита из города Шымкент. Вам передали, Никита, с большой радостью пламенный привет и, конечно, с таким вот небольшим, но приятным юбилеем. Привет, радио НС, передаю привет своему любимому Владимиру Радько. Люблю тебя. Пламенный привет передали, Владимир, надеюсь, вы знаете, от кого оно пришло. Привет, радио НС. Передаю привет самому лучшему маляру Дамиру. Будь счастлив. Ну что ж, Дамир, если вы это слышите, конечно же, будьте счастливы и много-много денег. Здравствуйте, любимое радио НС, Казахстан. Хочу передать самый теплый привет моей любимой сестре. Позавчера у тебя была свадьба, и я до сих пор безумно счастлива за тебя. Ты была невероятно красивой и такой счастливой, что на тебя хотелось смотреть бесконечно. Хочу пожелать вам огромной любви, взаимопонимания, тепла и счастья на долгие годы. Пусть в вашей семье всегда будут улыбки, поддержка и только самые светлые моменты. Я очень тебя люблю и безумно тобой горжусь. С любовью, твоя сестренка Катя. Также хочется присоединиться к этим замечательным словам от имени вашей сестры Кати, любимую сестру, пламенный привет передать и, конечно, с прекрасным днем свадьбы, хоть и позавчерашним, но лучше поздно, чем, как говорится, никогда. Ну а мы, друзья, теперь плавно завершаем программу LiveChat. Всем спасибо за активный актив и услышимся уже в следующем музыкальном. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Ну и с небольшим испанским вайбом, друзья, открываем новый музыкальный час. И это как раз то настроение, которое идеально подходит для второй половины дня, когда хочется хотя бы мысленно перенестись куда-нибудь ближе к теплым вечерам, морю, огням города и легкой музыке на фоне. Такие ритмы моментально добавляют энергетики, будто делают день менее тяжелым. Поэтому ближайшие 60 минут проведем именно так, красиво, легко и с хорошим настроением. Ну а дальше, друзья, эту атмосферу поддержат Макс Барский и Звонки. Погнали!
1: Радио Нинзюга НС.

Но, друзья, согласно сервису Яндекс.Карты, а все почему? Потому что время пробок настало. В Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Луганского до Маркова. По Саина вновь в южном направлении ожидается затор от проспекта Улугбека до улицы Жандосова 20 минут. Ну и по Абая на запад более 20 минут, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до Тлендиева. В Астане тем временем 3 балла, местами затруднения. Больше всего вы потратите времени по Кенесары от улицы Асан-Кайгы до проспекта Республики. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Улы-Дала простоять придется от улицы Туркестан до проспекта Кабамбай-Батыра. Друзья, всем желаю приятного вечера и удачной дороги.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на 26 мая расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается небольшой дождь с температурой плюс 27. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода, также с небольшими осадками, с температурой уже плюс 23 градуса.
0: Погода. НС. Жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: он.
1: Что люди, поезда, другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ну и вместе с британской группой Smokey мы плавно завершаем этот музыкальный час под трек «Have you ever seen the rain?», что означает «А вы когда-нибудь видели дождь?». И знаете, для алматинцев вопрос, конечно, максимально ироничный. После прошлой недели с ливнями и серым небом кажется, что дождь мы не просто видели, а уже почти успели с ним подружиться. Но сегодня погода наконец решила немного исправиться, солнце снова напоминает, что май все-таки должен быть теплым, и настроение от этого сразу становится совсем другим. Город оживает, люди чаще улыбаются, да и дорога домой уже воспринимается легче. Ну а впереди вас ждет специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой, так что, друзья, не пропустите и оставайтесь с нами на радио NS.
1: NS Радиоса.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну что ж, друзья, с легендарным «Нума Нума» открываем новый музыкальный час. И ведь правда, у каждого эта песня вызывает совершенно свои ассоциации. У кого-то это детство, старые телефоны, первые видеоролики из интернета, ну и абсолютно беззаботные времена. А у кого-то шумные компании, поездки или даже футбол. И, друзья, это очень кстати, потому что сегодня по официально-неофициальному календарю отмечается Всемирный день футбола. А футбол, как и музыка, удивительным образом объединяет людей. Кто-то помнит чемпионаты мира, кто-то дворовые матчи до позднего вечера, ну а кто-то, ну, как всей семьей или компанией смотрели важный матч и переживали так, будто сами были на поле. Вот за такие эмоции мы и любим музыку и спорт, и они умеют возвращать нас в определенные моменты жизни, буквально за секунды. Меня же зовут Тамерлан Исмаилов, и вы на волнах радио НС. Погнали!
1: Если радио, то

0: Время пробок.
1: Ну и, друзья, время пробок. Яндекс.Карты наши любимые в Алматы. 6 баллов, движение затруднено. По Тимирязева со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Ауэзова до Рузбакиева. По Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Алтынсарина до Баужанова-Мушелой 20 минут. Ну и по Сайна на юг более 20, друзья, минут вам понадобится от проспекта Улыбека до улицы Турайгырова. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по улице Кенесары от Асан-Кайгы до проспекта Республики. Ну и по улице Александра Пушкина простоять придется от ЖД-переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья!

Ну что, друзья, уже почти финишная прямая. Этот музыкальный час постепенно подходит к своему завершению. И сопровождает нас сейчас Hathaway с треком What About Me. Вообще, конец рабочего дня — это всегда момент, когда особенно хочется чего-нибудь вкусного. И тут очень, кстати, друзья, мне попалась интересная новость относительно Финляндии, где хотят повысить налоги на фастфуд, сладости и прочие не самые полезные продукты. Причина серьезная. Власти считают, что неправильное питание уже слишком сильно влияет и на здоровье людей, и даже на экономику страны. Поэтому обсуждают идеи вроде повышения цен на вредную еду и ограничения ее рекламы. И знаете, в этом есть определенная логика. Потому что одно дело иногда порадовать себя бургером или сладким, а другое, когда это превращается в ежедневный режим. Так что сегодняшний вечер – хороший повод найти тот самый баланс. Ну а пока балансируем между хорошим настроением и хорошей музыкой.

0: Но и под красивое звучание «Максим» с треком «Научусь летать» мы подходим к завершению этого эфира. Очень символичное название для конца дня. Потому как бы тяжело ни проходила неделя, друзья, человек все равно постоянно учится чему-то новому. Отпускать лишние мысли, двигаться дальше, находить силы, настроение и свои маленькие поводы для радости. Пусть этот вечер станет именно таким, легким, спокойным и немного вдохновляющим, чтобы завтра проснуться уже с новыми силами и мыслями, конечно же. С вами был Тамерлан Исмаилов, спасибо за компанию и до скорой встречи на волнах Радио НС.
1: Ничего лучшего в пробке еще.

0: Погода на радио НС. О погоде на 26 мая расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается небольшой дождь с температурой плюс 27. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода, также с небольшими осадками, с температурой плюс 23 градуса.
1: Погода. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар» рекомендует комплекс «Эндокринол». Негормональный растительный комплекс «Эндокринол» на основе лапчатки белой в форме капсулы крема способствует восстановлению функции щитовидной железы, поддерживает ее гормональный баланс, размер и структуру. «Эндокринол» – для здоровья щитовидной железы.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОК номер KZ-16-01-79-00-3-000-521-0-14 от 28 марта 2014 года.
1: Радио МС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Иттер мен қасқырларға қарағанда шибөрлерде хромосом бір жұпқа артық.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
8: МС Радиосында Жарнама.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: музыки.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Африки.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

быть уж здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.